0: Продолжим.
1: Я не знаю состава сегодняшнего зала, но, может быть, уместно будет спеть и такую песню. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуете! Ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет заплесневить картофель на корню.

Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите и здесь свой патриотизм. А то вы всем кахалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит. Садитесь в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит. Значит, так, а автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку всем уважаем, когда сальцой ее намять. Нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно тут разместимся. И скажете потом, что Бог, мол, с ними с генами, Бог с ними с хромосомами.

общую, остатки наши бренные. Земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами. Хотя все тут химики и нет на вас креста, но вы ж ведь тут задохнетесь за синхрофразотронами. А там места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.

лучи солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.